0: Be good. Bye-bye.
1: So schmeckt der Sommer.
2: So schmeckt der Sommer.
3: Der Sommer. Der Sommer.
4: Unter Elbe Radio.
3: So schmeckt der Sommer.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».